0: Ведомствам запрещено закупать товары у фигурантов списка, оказывать им поддержку или выдавать лицензии. Транспорт. Россия расширит использование беспилотных грузовиков на федеральных трассах. Об этом министр транспорта Андрей Никитин заявил на встрече со своим коллегой из Таиланда. По словам российского министра, разработана нормативно-правовая база и строится сеть специальных гаражей-портов для беспилотных фур. Такие уже работают на трассах М-11, федеральных трассах Дон и Восток, а также центральной кольцевой автодороги. К 2028 году КАМАЗ намерен перевести свои грузовики в полностью автономный режим, без водителя в кабине.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начнут отслеживать стоимость продуктов по всей цепочке производства, от ферм до магазинных полок. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому Федеральная налоговая служба будет передавать профильным ведомствам данные о сделках, наценках и прибыли производителей, поставщиков и торговых сетей. Это, среди прочего, поможет специалистам быстро находить причины резкого удорожания еды, пишет парламентская газета. Новые правила сквозного мониторинга цен полноценно заработают в стране с 1 января будущего года.
0: Россия.
1: Россия возобновила прямое авиасообщение с Ираком. Первый самолет авиакомпании Iraqi Airways приземлился в столичном аэропорту Внуково. Между Багдадом и Москвой пассажирские лайнеры будут курсировать дважды в неделю. Попасть в Ирак россияне могут по электронной визе, которую необходимо оформлять перед поездкой на государственном портале. Напомню, что полеты в Иран наша страна приостановила в минувшем феврале после эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Российские волейболисты возвращаются на международную арену. Мужская и женская сборные нашей страны выступят в Лиге наций 2027 года. Такое решение приняла Международная федерация волейбола. Чтобы включить наши команды, организаторы расширят состав участников турнира с 18 до 19 сборных. Россияне попадут на соревнования как команды с наивысшим рейтингом, которые ранее заморозили. США ввели санкции против сухопутных войск России и структур Министерства обороны. Как сообщил американский Госдепартамент, ограничения вступили в силу еще 24 июля. В санкционные списки Штаты внесли сухопутные войска, два управления Минобороны и пятерых граждан России. Напомню, введение санкций означает в том числе, что американским ведомствам запрещено закупать товары у фигурантов списка, оказывать им поддержку или выдавать лицензии.
0: Транспорт.
1: Россия расширит использование беспилотных грузовиков на федеральных трассах. Об этом министр транспорта Андрей Никитин заявил на встрече со своим коллегой из Таиланда. По словам российского министра, разработана нормативно-правовая база и строится сеть специальных гаражей-портов для беспилотных фур. Такие уже работают на трассах М-11, федеральных трассах Дон и Восток, а также центральной кольцевой автодороги. К 2028 году КАМАЗ намерен перевести свои грузовики в полностью автономный режим, без водителя в кабине.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Жители новых регионов России смогут ставить автомобили на учет по упрощенной схеме. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, автовладельцам до конца года не придется платить пошлины и проходить технический осмотр. Также документы для регистрации прав на жилье в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях принимают по облегченным правилам до начала будущего года. Также закон дает право правительству освобождать автовладельцев новых регионов от уплаты утилизационного сбора и таможенных платежей.
0: Россия.
1: В России четко разграничат ответственность турагентов и туроператоров за испорченные отпуска. За плохие отели или сорванные экскурсии будет отвечать туроператор, а за ошибки в договоре или задержку оплаты – агент, который продал путевку. Такой законопроект на рассмотрение Госдумы внесло правительство. Документ призван защитить путешественников от обмана и сомнительных услуг, пишет «Парламентская газета». Евросоюз столкнулся с последствиями сильной засухи. Лесные пожары нанесли ущерб 5 странам еврозоны в размере свыше 3 миллиардов евро. Более 100 городов и округов Германии ввели ограничения на потребление воды, а уровень воды в реках Рейн и Дунай снизился до исторических минимумов. В частности, в

0: Германии грузовые суда из-за обмеления Рейна вынуждены брать лишь пятую часть обычного груза. В Нидерландах с 5 августа закрываются все шлюзы на каналах между Гаагой и Роттердамом и вводится запрет на забор воды. 12 новых круглогодичных курортов появятся в 10 регионах России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске. По словам главы кабинета министров, курорты построят в рамках проекта под названием «Пять морей» и «Озеро Байкал». Также модернизация ждет 75 аэропортов, работы идут уже в 38 из них. Две трети российского авторынка приходится на автомобили с пробегом. Их доля составляет 65%. Шесть лет назад на продаже новых автомобилей в стране приходилось 43%. По данным Минпромторга, с начала года более чем на четверть выросли продажи машин российской сборки. Почти вдвое чаще в России стали покупать гибриды и электромобили. Всего же в России за январь-июль этого года было реализовано порядка 815 тысяч новых авто.
1: Новости на Дорожном радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: никуда, никуда. Но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Маркировка мясной продукции стала обязательной. Производители и импортеры в России теперь должны наносить на упаковку готовых мясных изделий специальные коды и передавать данные в систему «Честный знак». Новшество действует в отношении паштетов, консерв, кулинарных изделий и других продуктов из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке. Новые правила пока не касаются колбас. Для них обязательная маркировка начнется с 1 октября.
0: Россия.
1: В России начнут отслеживать стоимость продуктов по всей цепочке производства, от ферм до магазинных полок. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому Федеральная налоговая служба будет передавать профильным ведомствам данные о сделках, наценках и прибыли производителей, поставщиков и торговых сетей. Это, среди прочего, поможет специалистам быстро находить причины резкого удорожания еды, пишет парламентская газета. Новые правила сквозного мониторинга цен заработают в стране с 1 января будущего года. АвтоВАЗ расширяет сервис долгосрочной подписки «Лада Легко». Оформить подписку и получить новый автомобиль можно не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. А с начала сентября в программе появится «Лада Ларгус». Подписка же станет доступна юридическим лицам. Сейчас в рамках сервиса можно получить только машину «Лада Веста» в комплектации «Практик», а ежемесячный платеж составляет около 44 тысяч рублей. Эта сумма включает ОСАГО, КАСКО, техобслуживание, сезонную замену шин и так далее. В российских вузах появятся курсы будущих родителей. Факультативы станут частью проекта Миноборнауки под названием «Университет родительства» или «Университет семьи». По сообщению ведомства, цель добровольных для посещения курсов – подготовка студентов к семейной жизни и воспитанию детей. В рамках проекта организуют встречи с многодетными семьями, психологами и специалистами по семейным отношениям. А с сентября этого года вузы начнут выделять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях. Отдельные правила дорожного движения для роботов-доставщиков разработали в России. Проект постановления согласовали Министерство экономики, внутренних дел, транспорта. ИФО документ направлен в правительство, сообщает издание «Коммерсант». Роботам-доставщикам запретят сквозное движение по узким тротуарам шириной менее метра. На велодорожках максимальную скорость роверов ограничат до 25 км в час, а на тротуарах и пешеходных дорожках до 10.
0: Новости на Дорожном радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Маркировка мясной продукции стала обязательной. Производители и импортеры в России теперь должны наносить на упаковку готовых мясных изделий специальные коды и передавать данные в систему «Честный знак». Новшество действует в отношении паштетов, консерв, кулинарных изделий и других продуктов из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке. Новые правила пока не касаются колбас. Для них обязательная маркировка начнется с 1 октября.
0: Россия.
1: В России начнут отслеживать стоимость продуктов по всей цепочке производства, от ферм до магазинных полок. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому Федеральная налоговая служба будет передавать профильным ведомствам данные о сделках, наценках и прибыли производителей, поставщиков и торговых сетей. Это, среди прочего, поможет специалистам быстро находить причины резкого удорожания еды, пишет парламентская газета. Новые правила сквозного мониторинга цен заработают в стране с 1 января будущего года. АвтоВАЗ расширяет сервис долгосрочной подписки «Лада Легко». Оформить подписку и получить новый автомобиль можно не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. А с начала сентября в программе появится «Лада Ларгус». Подписка же станет доступна юридическим лицам. Сейчас в рамках сервиса можно получить только машину «Лада Веста» в комплектации «Практик», а ежемесячный платеж составляет около 44 тысяч рублей. Эта сумма включает ОСАГО, КАСКО, техобслуживание, сезонную замену шин и так далее. В российских вузах появятся курсы будущих родителей. Факультативы станут частью проекта Миноборнауки под названием «Университет родительства» или «Университет семьи». По сообщению ведомства, цель добровольных для посещения курсов – подготовка студентов к семейной жизни и воспитанию детей. В рамках проекта организуют встречи с многодетными семьями, психологами и специалистами по семейным отношениям. А с сентября этого года вузы начнут выделять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях. Отдельные правила дорожного движения для роботов-доставщиков разработали в России проект постановления.

0: согласовали Министерство экономики, внутренних дел, транспорта и ФЛО. Документ направлен в правительство, сообщает издание «Коммерсант». Роботам-доставщикам запретят сквозное движение по узким тротуарам шириной менее метра. На велодорожках максимальную скорость роверов ограничат до 25 км в час, а на тротуарах и пешеходных дорожках до 10.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: К разминированию Ормузского пролива могут пригласить Европу. Как утверждает Bloomberg, Иран на закрытых переговорах дал понять европейским дипломатам, что готов отказаться от прежнего требования проводить разминирование Ормузского пролива исключительно собственными силами. Участие европейских стран в разминировании пролива может стать частью соглашения о восстановлении здесь безопасного судоходства.
2: Россия.
1: Крайний срок по гаражам вновь отодвинули. Президент Владимир Путин подписал закон, по которому оформить в упрощенном порядке права на гаражи и участки под ними теперь можно до 1 сентября 2031 года. Действие прежнего такого закона истекало в сентябре нынешнего года.
2: Туризм.
1: Россиянам не стоит рассчитывать на горящие туры в Турцию в августе. Появление таких туров является маловероятным из-за сбалансированного спроса и предложения на данном направлении. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: Футбол.
1: Клубы премьер-лиги провели первые групповые матчи в Кубке России. Накануне «Акрон» дома разгромно уступил «Ростову» 0-4. Со счетом 5-0 «Родина» на своем поле победила «Рубин». Махачкалинская «Динамо» проиграла «Крыльям Советов» 1-2. «Локомотив» уступил «ЦСКА». Основное время завершилось в ничью 1-1. В серии пенальти, точнее, были армейцы 5-4. Сегодня будут сыграны еще 4 кубковые встречи.
2: Транспорт.
1: На этой неделе отправится в путь туристический поезд «Уральский экспресс» в Невьянск. Это однодневное путешествие из Екатеринбурга, которое начнется утром и завершится ближе к вечеру. Поездка намечена на 7 августа. Первая остановка – примечательная станция «Шувакиш», где вокзал стилизован под начало 20 века. В Невьянске туристов познакомят с промышленной историей Урала и наследием династии Демидовых. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: К разминированию Армузского пролива могут пригласить Европу. Как утверждает Bloomberg, Иран на закрытых переговорах дал понять европейским дипломатам, что готов отказаться от прежнего требования проводить разминирование Армузского пролива исключительно собственными силами. Участие европейских стран в разминировании пролива может стать частью соглашения о восстановлении здесь безопасного судоходства.
0: Россия.
1: Крайний срок по гаражам вновь отодвинули. Президент Владимир Путин подписал закон, по которому оформить в упрощенном порядке права на гаражи и участки под ними теперь можно до 1 сентября 2031 года. Действие прежнего такого закона истекало в сентябре нынешнего года.
0: Туризм.
1: Россиянам не стоит рассчитывать на горящие туры в Турцию в августе. Появление таких туров является маловероятным из-за сбалансированного спроса и предложения на данном направлении. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
0: Футбол.
1: Клубы премьер-лиги провели первые групповые матчи в Кубке России. Накануне «Акрон» дома разгромно уступил «Ростову» 0-4. Со счетом 5-0 «Родина» на своем поле победила «Рубин». Махачкалинская «Динамо» проиграла «Крыльям Советов» 1-2. «Локомотив» уступил «ЦСКА». Основное время завершилось в ничью 1-1. В серии пенальти, точнее, были армейцы 5-4. Сегодня будут сыграны еще 4 кубковые встречи.
0: Транспорт.
1: На этой неделе отправится в путь туристический поезд «Уральский экспресс» в Невьянск. Это однодневное путешествие из Екатеринбурга, которое начнется утром и завершится ближе к вечеру. Поездка намечена на 7 августа. Первая остановка – примечательная станция «Шувакиш», где вокзал стилизован под начало 20 века. В Невьянске туристов познакомят с промышленной историей Урала и наследием династии Демидовых. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

ласковый прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся и после

мечтательно сонный. Здравствуй, скажешь, какая беспечность, так разлучав

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Евросоюз хочет подготовить новый пакет антироссийских санкций к середине осени. Как сообщает газета «Известия», новые ограничительные меры будут направлены на борьбу с обходом уже действующих санкций. Предыдущий, 21-й пакет антироссийских санкций ЕС согласовал не без труда в июле этого года.
0: Мир.
1: Иран и Оман продолжают переговоры по Армузскому проливу. Два прибрежных государства пролива обсуждают создание механизма безопасного судоходства. Как рассказал официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, переговоры продвигаются позитивно как на техническом, так и на политическом уровнях.
0: Про здоровье.
1: В пресс-службе Роспотребнадзора предупредили о новом пике активности клещей. Он будет наблюдаться в конце августа и начале сентября. В ведомстве отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей.
0: Интересные факты.
1: Новорожденных мальчиков в США часто называют Иванами. Как рассказали РИА Новости в американской службе социального обеспечения, в 2025 году в стране появилось на свет 2240 детей, которым дали такое имя. Годом ранее было более 2350. Примечательно, что имя Дональд, так зовут действующего американского президента, менее популярно. В прошлом году такое имя получили всего 395 мальчиков.
0: Транспорт.
1: Австрию и Италию соединит новая железнодорожная магистраль, пронизывающая Альпы. Систему тоннелей пробивают под перевалом Бреннер. Комплекс завершен более чем на 90%. Бреннерский базовый тоннель растянется на 64 километра. Магистраль будет универсальной. По ней пустят и тяжелые товарные поезда длиной до 740 метров и скоростные пассажирские составы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

миром. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

Мается, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложней.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Евросоюз хочет подготовить новый пакет антироссийских санкций к середине осени. Как сообщает газета «Известия», новые ограничительные меры будут направлены на борьбу с обходом уже действующих санкций. Предыдущий, 21-й пакет антироссийских санкций ЕС согласовал не без труда в июле этого года.
0: Мир.
1: Иран и Оман продолжают переговоры по Армузскому проливу. Два прибрежных государства пролива обсуждают создание механизма безопасного судоходства. Как рассказал официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, переговоры продвигаются позитивно как на техническом, так и на политическом уровнях.
0: Про здоровье.
1: В пресс-службе Роспотребнадзора предупредили о новом пике активности клещей. Он будет наблюдаться в конце августа и начале сентября. В ведомстве отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей.
0: Интересные факты.
1: Новорожденных мальчиков в США часто называют Иванами. Как рассказали РИА Новости в Американской службе социального обеспечения, в 2025 году в стране появилось на свет 2240 детей, которым дали такое имя. Годом ранее было более 2350. Примечательно, что имя Дональд, так зовут действующего американского президента, менее популярно. В прошлом году такое имя получили всего 395 мальчиков.
0: Транспорт.
1: Австрию и Италию соединит новая железнодорожная магистраль, пронизывающая Альпы. Систему тоннелей пробивают под перевалом Бреннер. Комплекс завершен более чем на 90%. Бреннерский базовый тоннель растянется на 64 километра. Магистраль будет универсальной. По ней пустят и тяжелые товарные поезда длиной до 740 метров и скоростные пассажирские составы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Только начинается.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: К разминированию Армузского пролива могут пригласить Европу. Как утверждает Bloomberg, Иран на закрытых переговорах дал понять европейским дипломатам, что готов отказаться от прежнего требования проводить разминирование Армузского пролива исключительно собственными силами. Участие европейских стран в разминировании пролива может стать частью соглашения о восстановлении здесь безопасного судоходства.
0: Россия.
1: Крайний срок по гаражам вновь отодвинули. Президент Владимир Путин подписал закон, по которому оформить в упрощенном порядке права на гаражи и участки под ними теперь можно до 1 сентября 2031 года. Действие прежнего такого закона истекало в сентябре нынешнего года.
0: Туризм.
1: Россиянам не стоит рассчитывать на горящие туры в Турцию в августе. Появление таких туров является маловероятным из-за сбалансированного спроса и предложения на данном направлении. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
0: Футбол.
1: Клубы премьер-лиги провели первые групповые матчи в Кубке России. Накануне «Акрон» дома разгромно уступил «Ростову» 0-4. Со счетом 5-0 «Родина» на своем поле победила «Рубин». Махачкалинская «Динамо» проиграла «Крыльям Советов» 1-2. «Локомотив» уступил «ЦСКА». Основное время завершилось в ничью 1-1. В серии пенальти, точнее, были армейцы 5-4. Сегодня будут сыграны еще 4 кубковые встречи.
0: Транспорт.
1: На этой неделе отправится в путь туристический поезд «Уральский экспресс» в Невьянск. Это однодневное путешествие из Екатеринбурга, которое начнется утром и завершится ближе к вечеру. Поездка намечена на 7 августа. Первая остановка – примечательная станция «Шувакиш», где вокзал стилизован под начало 20 века. В Невьянске туристов познакомят с промышленной историей Урала и наследием династии Демидовых. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не то.

не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: наш людей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: К разминированию Ормузского пролива могут пригласить Европу. Как утверждает Bloomberg, Иран на закрытых переговорах дал понять европейским дипломатам, что готов отказаться от прежнего требования проводить разминирование Ормузского пролива исключительно собственными силами. Участие европейских стран в разминировании пролива может стать частью соглашения о восстановлении здесь безопасного судоходства.
0: Россия.
1: Крайний срок по гаражам вновь отодвинули. Президент Владимир Путин подписал закон, по которому оформить в упрощенном порядке права на гаражи и участки под ними теперь можно до 1 сентября 2031 года. Действие прежнего такого закона истекало в сентябре нынешнего года.
0: Туризм.
1: Россиянам не стоит рассчитывать на горящие туры в Турцию в августе. Появление таких туров является маловероятным из-за сбалансированного спроса и предложения на данном направлении. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
0: Футбол.
1: Клубы премьер-лиги провели первые групповые матчи в Кубке России. Накануне «Акрон» дома разгромно уступил «Ростову» 0-4. Со счетом 5-0 «Родина» на своем поле победила «Рубин». Махачкалинская «Динамо» проиграла

0: крыльям Советов 1-2. «Локомотив» уступил ЦСКА. Основное время завершилось в ничью 1-1. В серии пенальти, точнее, были армейцы 5-4. Сегодня будут сыграны еще 4 кубковые встречи.
1: Транспорт.
0: На этой неделе отправится в путь туристический поезд «Уральский экспресс» в Невьянск. Это однодневное путешествие из Екатеринбурга, которое начнется утром и завершится ближе к вечеру. Поездка намечена на 7 августа. Первая остановка – примечательная станция «Шувакиш», где вокзал стилизован под начало 20 века. В Невьянске туристов познакомят с промышленной историей Урала и наследием династии Демидовых. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Евросоюз хочет подготовить новый пакет антироссийских санкций к середине осени. Как сообщает газета «Известия», новые ограничительные меры будут направлены на борьбу с обходом уже действующих санкций. Предыдущий, 21-й пакет антироссийских санкций ЕС согласовал не без труда в июле этого года.
0: Мир.
1: Иран и Оман продолжают переговоры по Армузскому проливу. Два прибрежных государства пролива обсуждают создание механизма безопасного судоходства. Как рассказал официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, переговоры продвигаются позитивно как на техническом, так и на политическом уровнях.
0: Про здоровье.
1: В пресс-службе Роспотребнадзора предупредили о новом пике активности клещей. Он будет наблюдаться в конце августа и начале сентября. В ведомстве отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей.
0: Интересные факты.
1: Новорожденных мальчиков в США часто называют Иванами. Как рассказали РИА Новости в американской службе социального обеспечения, в 2025 году в стране появилось на свет 2240 детей, которым дали такое имя. Годом ранее было более 2350. Примечательно, что имя Дональд, так зовут действующего американского президента, менее популярно. В прошлом году такое имя получили всего 395 мальчиков.
0: Транспорт.
1: Австрию и Италию соединит новая железнодорожная магистраль, пронизывающая Альпы. Систему тоннелей пробивают под перевалом Бреннер. Комплекс завершен более чем на 90%. Бреннерский базовый тоннель растянется на 64 километра. Магистраль будет универсальной. По ней пустят и тяжелые товарные поезда длиной до 740 метров и скоростные пассажирские составы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Евросоюз хочет подготовить новый пакет антироссийских санкций к середине осени. Как сообщает газета «Известия», новые ограничительные меры будут направлены на борьбу с обходом уже действующих санкций. Предыдущий, 21-й пакет антироссийских санкций ЕС согласовал не без труда в июле этого года.
0: Мир.
1: Иран и Оман продолжают переговоры по Ормузскому проливу. Два прибрежных государства пролива обсуждают создание механизма безопасного судоходства.

0: Как рассказал официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, переговоры продвигаются позитивно как на техническом, так и на политическом уровнях.
1: Про здоровье.
0: В пресс-службе Роспотребнадзора предупредили о новом пике активности клещей. Он будет наблюдаться в конце августа и начале сентября. В ведомстве отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей.
1: Интересные факты.
0: Новорожденных мальчиков в США часто называют Иванами. Как рассказали РИА Новости в американской службе социального обеспечения, в 2025 году в стране появилось на свет 2240 детей, которым дали такое имя. Годом ранее было более 2350. Примечательно, что имя Дональд, так зовут действующего американского президента, менее популярно. В прошлом году такое имя получили всего 395 мальчиков.
1: Транспорт.
0: Австрию и Италию соединит новая железнодорожная магистраль, пронизывающая Альпы. Систему тоннелей пробивают под перевалом Бреннер. Комплекс завершен более чем на 90%. Бреннерский базовый тоннель растянется на 64 километра. Магистраль будет универсальной. По ней пустят и тяжелые товарные поезда длиной до 740 метров и скоростные пассажирские составы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
2: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено. В ленте.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин подписал закон о стабилизации ситуации на топливном рынке и обеспечении горюче-смазочными материалами граждан и предприятий. Этот механизм будет работать только при действующем запрете на экспорт топлива. Для сдерживания роста внутренних цен на дизельное топливо власти установят импортный демпфер. Предприятиям выплатят компенсацию за поставки горючего по ценам ниже экспортных.
2: Мир.
1: В Европе сокращаются запасы газа. Как сообщает Bloomberg,

0: Европейские хранилища заполнены сейчас примерно на 57%. Это минимальный уровень с 2009 года. ЕС ранее расширил мощности для приема газа, поэтому физического дефицита топлива не ожидается.
1: Россия.
0: Самые востребованные направления у абитуриентов в этом году – программная инженерия, прикладная математика и информатика, юриспруденция и экономика. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на российские вузы.
1: Мир.
0: Через неделю, 12 августа, случится полное солнечное затмение. Луна, проходя между Землей и Солнцем, закроет собой небесное светило. Максимальная продолжительность полной фазы затмения – 2 минуты 18 секунд. В России полную фазу можно будет увидеть на северо-востоке Таймыра, у моря Лаптевых. Частичное затмение – в Мурманске, Архангельске и Петербурге. А для наблюдателей в Москве Луна закроет лишь 1% солнечного диска.
1: Транспорт.
0: Для большинства российских таксистов их работа вовсе не подработка, а постоянная профессия. В частности, такси назвали своей основной работой почти 65% водителей. В ходе опроса, проведенного среди финалистов конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Среди наиболее распространенных автомобилей такси участники называли «Лада Веста» и «Гранта». Упоминались также модели «Хавейл» и «Хёнде». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на «Дорожном радио».

чудо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

Дорожное радио представляет. Новое шоу выходного дня. 5 звезд. Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин подписал закон о стабилизации ситуации на топливном рынке и обеспечении горюче-смазочными материалами граждан и предприятий. Этот механизм будет работать только при действующем запрете на экспорт топлива. Для сдерживания роста внутренних цен на дизельное топливо власти установят импортный демпфер. Предприятиям выплатят компенсацию за поставки горючего по ценам ниже экспортных.
0: Мир.
1: В Европе сокращаются запасы газа. Как сообщает Bloomberg, европейские хранилища заполнены сейчас примерно на 57%. Это минимальный уровень с 2009 года. ЕС ранее расширил мощности для приема газа, поэтому физического дефицита топлива не ожидается.
0: Россия.
1: Самые востребованные направления у абитуриентов в этом году – программная инженерия, прикладная математика и информатика, юриспруденция и экономика. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на российские вузы.
0: Мир.
1: Через неделю, 12 августа, случится полное солнечное затмение. Луна, проходя между Землей и Солнцем, закроет собой небесное светило. Максимальная продолжительность полной фазы затмения – 2 минуты 18 секунд. В России полную фазу можно будет увидеть на северо-востоке Таймыра, у моря Лаптевых. Частичное затмение – в Мурманске, Архангельске и Петербурге. А для наблюдателей в Москве Луна закроет лишь 1% солнечного диска.
0: Транспорт.
1: Для большинства российских таксистов их работа вовсе не подработка, а постоянная профессия. В частности, такси назвали своей основной работой почти 65% водителей в ходе опроса, проведенного среди финалистов конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Среди наиболее распространенных автомобилей такси участники называли «Лада Веста» и «Гранта». Упоминались также модели «Хавейл» и «Хёнде». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Ты ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все бедром.
0: Мама, как ты учишь?

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помоги.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Евросоюз запускает процесс формирования нового 22-го по счету пакета антироссийских санкций. Как сообщает газета «Известия», завершить подготовку пакета планируют к заседанию Совета по иностранным делам 12 октября. При этом решение может быть принято и раньше.
0: Россия.
1: Граждан будут уведомлять о кредитах через портал госуслуги. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Новая мера начнет действовать с 1 октября будущего года. Кредитным и микрофинансовым организациям необходимо будет уведомлять россиян через госуслуги о подписании с ними договора потребительского кредита или займа, а также о возможности отказа от него.
0: Спорт.
1: Российские пловцы блестяще выступили в первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине. Россияне заняли первые места на всех дистанциях, на которых были заявлены. Василиса Малаева и Петр Ясинский показали лучшее время в своих возрастных категориях на дистанции 25 метров баттерфляем. Матвей Овсейчук добыл золото на дистанции 100 метров вольным стилем. Алексей Жарков стал лучшим на дистанции 200 метров брасом.
0: Интересные факты.
1: Итальянские ученые объяснили низкую успеваемость школьников ранним доступом к социальным сетям. Как показало исследование, проведенное среди учащихся итальянских школ, чем раньше у ребенка появляется свой аккаунт в соцсетях, тем ощутимее падение успеваемости учащегося в старших классах. Об этом пишет журнал Nature Human Behavior.
0: Дороги.
1: Самое низкое качество дорог общего пользования в России – в Архангельской области. Здесь нормативным требованиям отвечает только 17% региональных, межмуниципальных и местных трасс. Менее 30% дорог соответствуют нормам в Волгоградской и Кировской областях. Об этом свидетельствуют данные опубликованного рейтинга РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем полезны царапины и вмятины на машине. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня будем усложнять жизнь угонщикам. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с элементарного. Все яркие индивидуальные компоненты в глазах угонщика – здоровенный минус. Да-да, все эти рассказы.

0: Краски, наклейки, маркировки стекол и зеркал ВИНом или госномером. Даже царапины, вмятины и трещины могут свести все усилия злоумышленника к нулю. И он это прекрасно понимает. Проще выбрать что-нибудь стандартное и малозаметное. Пункт второй. Всякие разные гаджеты. Это совсем не обязательно дорого. Например, старый телефон. Ну а что, иногда приходится парковаться в непривычном месте. Спрятать в машине древний аппарат несложно, в случае чего отследить его не проблема. Само собой, предварительно надо проверить саму эту возможность. Или вот совсем неожиданно – видеоняня. Преступники не смогут незаметно открыть дверь и завести мотор, не привлекая внимания. Да и вообще, наличие видимой камеры тоже само по себе может отпугнуть воров. Очень хорошо помогает комбинация методов. Например, к стандартному блокиратору руля добавить GPS-трекер. Пока угонщик решает одну проблему, а второй он может просто не подумать. А это шанс быстро отыскать пропажу. Ну и напоследок. Включаем немного паранойи, разума и осмотрительности. Например, явно не стоит парковаться вместе с плохой освещенностью и выскакивать в магазин на секундочку, не заглушив двигатель. Уведут и спасибо не скажут. Есть еще пара правил. Если хотите припарковаться, оставляйте место для маневра. Это все к чему? Если вдруг заметили что-то подозрительное, можно будет уехать без промедления. Да и вообще, доверяйте своим инстинктам. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после – «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США могут объявить о временных договоренностях с Ираном и Оманом по вопросу открытия Ормузского пролива уже сегодня. Это утверждает Axios. Соглашение предусматривает, что в ближайшие два месяца гражданские суда будут следовать на север через пролив, используя территориальные воды Ирана, а в обратном направлении через воды Омана в координации с Тегераном.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин подписал закон о стабилизации ситуации на топливном рынке и обеспечении горюче-смазочными материалами граждан и предприятий. Этот механизм будет работать только при действующем запрете на экспорт топлива. Для сдерживания роста внутренних цен на дизельное топливо власти установят импортный демпфер. Предприятиям выплатят компенсацию за поставки горючего по ценам ниже экспортных. Граждан будут уведомлять о кредитах через портал госуслуги. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Новая мера начнет действовать с 1 октября будущего года. Кредитным и микрофинансовым организациям необходимо будет уведомлять россиян через госуслуги о подписании с ними договора потребительского кредита или займа, а также о возможности отказа от него. Российские вузы завершили прием согласий на зачисление. Срок приема согласий истек 5 августа в полдень по московскому времени. Учебные заведения уже опубликовали первые приказы о зачислении для абитуриентов приоритетного этапа, льготников, абитуриентов целевого обучения и олимпиадников. Теперь на оставшиеся свободные места будут зачислять остальных абитуриентов. Об этом сообщает «Российская газета».
0: Транспорт.
1: Для большинства российских таксистов их работа вовсе не подработка, а постоянная профессия. В частности, такси назвали своей основной работой почти 65% водителей. В ходе опроса, проведенного среди финалистов конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио.

имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат.

0: Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Два российских грузовых корабля «Прогресс» и американские корабли «USDV» совместно выполнят операцию по сведению Международной космической станции с орбиты. Об этом сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса. По его словам, по плану понижение орбиты МКС начнется в 2028 году. Сам процесс сведения займет около 2 лет. Также стороны планируют достичь договоренности о распределении ответственности между Роскосмосом и НАСА.
0: Мир.
1: Тем временем американский сенатор-демократ от Джорджии Рафаэль Уорнок не поддержал соглашение, которое должно было сократить дебаты и ускорить переход к окончательному голосованию по законопроекту о санкциях против России. Как заявил сенатор, помощь Украине он считает важной для безопасности США. При этом Уорнок выступил против расширения полномочий Дональда Трампа по введению тарифов. По его мнению, это может привести к росту цен. Речь идет не о блокировке самого законопроекта, а об отказе ускорять его рассмотрение. Лидер республиканцев в Сенате США Джон Тьюн также отметил, что внутри Конгресса есть разногласия по новому пакету санкций против России.
0: Здравоохранение.
1: Между тем, электронная медицинская карта будет отражаться в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, сервис должен упростить людям жизнь. Чтобы узнать результаты анализов, не нужно лишний раз тратить время на визиты в поликлинику. На портале также будут отображаться рекомендации врачей и медицинские выписки. Мурашко отметил, что модернизация первичного звена здравоохранения идет одновременно с цифровой трансформацией отрасли.
0: Интересные факты.
1: В число лидеров по количеству высоких оценок за тотальный диктант вошли работники IT-сферы и предприниматели, уступив только лингвистам и филологам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу акции. Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков отметил, что успехи на диктанте сильно зависят от уровня образования. «Тотальный диктант» — это ежегодная культурно-просветительская акция, которая направлена на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. В следующем году она пройдет по всему миру 10 апреля. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль «USDV» совместно выполнят операцию по сведению Международной космической станции с орбиты. Об этом сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса. По его словам, по плану понижение орбиты МКС начнется в 2028 году. Сам процесс сведения займет около 2 лет. Также стороны планируют достичь договоренности о распределении ответственности между Роскосмосом и НАСА.
0: Мир.
1: Тем временем американский сенатор-демократ от Джорджии Рафаэль Уорнок не поддержал соглашение, которое должно было сократить дебаты и ускорить переход к окончательному голосованию по законопроекту о санкциях против России. Как заявил сенатор, помощь Украине он считает важной для безопасности США. При этом Уорнок выступил против расширения полномочий Дональда Трампа по введению тарифов. По его мнению, это может привести к росту цен. Речь идет не о блокировке самого законопроекта, а об отказе ускорять его рассмотрение. Лидер республиканцев в Сенате США Джон Тьюн также отметил, что внутри Конгресса есть разногласия по новому пакету санкций против России.
0: Здравоохранение.
1: Между тем, электронная медицинская карта будет отражаться в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, сервис должен упростить людям жизнь. Чтобы узнать результаты анализов, не нужно лишний раз тратить время на визиты в поликлинику. На портале также будут отображаться рекомендации врачей и медицинские выписки. Мурашко отметил, что модернизация первичного звена здравоохранения идет одновременно с цифровой трансформацией отрасли.
0: Интересные факты.
1: В число лидеров по количеству высоких оценок за тотальный диктант вошли работники IT-сферы и предприниматели, уступив только лингвистам и филологам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу акции. Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков отметил, что успехи на диктанте сильно зависят от уровня образования. «Тотальный диктант» — это ежегодная культурно-просветительская акция, которая направлена на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. В следующем году она пройдет по всему миру 10 апреля. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Россия и Таиланд подписали меморандум по сотрудничеству в сфере транспорта. Стороны обсудили развитие авиасообщения. Сейчас 4 российские авиакомпании выполняют 102 рейса в неделю, перевезя за полгода 1,5 миллиона пассажиров. Также прорабатывается выход на рынок тайских перевозчиков. Перспективными направлениями названы морские контейнерные перевозки и железнодорожный транспорт. Россия предложила Таиланду опыт внедрения интеллектуальных систем и беспилотных технологий. Министр транспорта России Андрей Никитин пригласил тайских коллег изучить российские разработки в Российский университет транспорта и предложил программы подготовки кадров для развития беспилотных машин.
0: Мир.
1: Очередной пакет санкций Евросоюза против России будет сосредоточен на борьбе с обходом уже имеющихся ограничений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на европейский дипломатический источник. Он указал, что вместо согласования сложных пакетов Евросоюза лучше точечно ограничивать конкретные компании-нарушители по всему миру. Другой источник отметил, что сейчас проект очередных санкций готовит Еврокомиссия. На рассмотрение Совета Евросоюза, который должен утвердить документ, он еще не поступал. Планируется, что все процедуры европейские чиновники завершат к заседанию Совета по иностранным делам, которое состоится 12 октября.
0: Центробанк.
1: Тем временем россияне смогут вносить наличные через банкомат в другом банке. Такая опция заработает с 1 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центробанка. Сервис запустят через систему быстрых платежей, но подключать ее банки будут по своему желанию. Стоит отметить, что пополнить можно только свой счет, другому человеку перевести нельзя. А также будет действовать лимит до 25 тысяч рублей за раз, 50 тысяч рублей в день и 200 тысяч рублей в месяц. При этом банк может брать комиссию.
0: Средства индивидуальной мобильности.
1: По данным исследования, треть россиян чувствует себя спокойнее во время передвижения на самокате, а 21% восстанавливают с его помощью эмоциональное состояние. Об этом сообщает газета «РУ». После поездки 40,5% опрошенных отмечают улучшение настроения, а у 11% снижается уровень стресса. Основными причинами положительного эффекта респонденты называют движение и ощущение скорости. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какому празднику посвятят фестиваль еды на Камчатке, когда открывается новая полетная программа для отдыха на Занзибаре и как нам будут продавать путевки с 1 сентября. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какому празднику посвятят фестиваль еды на Камчатке, когда открывается новая полетная программа для отдыха на Занзибаре и как нам будут продавать путевки с 1 сентября.
1: Приятного аппетита!
2: Удивляться тому, что фестиваль, который вскоре пройдет на юге Камчатского края, называется «Маракуйя», вовсе не приходится. Здесь выращивают и овощи, и экзотические фрукты, в том числе эту самую маракуйю. Однако же гастрономический фестиваль в поселке Озерновский, намеченный на 8 августа, приурочат ко дню озерновской нерки. По сообщению Краноцкого заповедника, на третьем по счету фестивале гостям предложат авторские блюда из нерки, сдобренные местными дарами природы. И все это приготовят шефы с Камчатки, из Москвы и Петербурга. Фестиваль «Маракуйя» — это прекрасная возможность познакомиться с камчатской кухней и узнать все о хранении привычных нам всем продуктов.
1: Полетели!
2: Туров на Занзибар стало еще больше. К ранее запустившим продажи

0: путевок на танзанийский архипелаг Анексу и Интуристу присоединился и туроператор Fun & Sun. По сообщению Ассоциации туроператоров России, вылеты по новой программе отдыха будут выполняться из московского аэропорта Внуково с 8 августа этого года по 18 марта 2027. Рейсы по вторникам, четвергам и субботам. Когда будете покупать тур на Занзибар, не забудьте оформить страховой полис Zanzibar Travel Insurance.
1: Правила есть правила.
0: С 1 сентября нас ждут новые правила относительно покупки туров. Вот обратимся мы к туроператору за путевкой, выберем конкретные путешествия. И тогда нам должны будут предоставить исчерпывающие сведения о турпродукте. Это будут не только данные о маршруте, гостинице, программе пребывания, транспорте и питании, но и о правилах въезда и пребывания в стране, таможенных требованиях, медицинских и санитарно-эпидемиологических правилах. Плюс к этому нас будут знакомить с национальными, религиозными и культурными особенностями страны, а также предупреждать о возможных угрозах безопасности. Только когда мы ознакомимся со всем этим и поставим подпись, нам и продадут путевку.
2: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год.

0: Тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
2: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Штатная численность вооруженных сил была увеличена для формирования отдельных военно-строительных подразделений, поскольку специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минобороны. По словам генерала армии Анатолия Гребенюка, который приводит РБК, военные строители займутся, в числе прочего, обустройством военных городков в дальних гарнизонах. Напомню, в конце июля президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии на 27 тысяч человек. Прошедший июль стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Об этом сообщил гидрометцентр. Там отметили, что на результат повлияли очень высокие температуры воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. При этом на европейской территории было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более.
0: Мир.
1: Трамп отказал Украине в поставках ракет-перехватчиков комплексом «Патриот». Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, в ходе встречи с Зеленским 28 июля американский президент указал на то, что эти ракеты необходимы Вашингтону для защиты собственных объектов и союзников на Ближнем Востоке. Международную космическую станцию начнут выводить с орбиты в 2028 году. В процессе будут задействованы специально разрабатываемый американский корабль и два российских грузовых корабля «Прогресс». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель Роскосмоса. Добавлю, первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998-го. Первоначально предполагалось, что станция проработает до 2015 года, затем срок эксплуатации несколько раз продлевали. Завершение ее работы намечено на 2030 год. Июльские продажи новых машин стали рекордными с начала года. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что за второй месяц лета в нашей стране было реализовано более 122 тысяч новых автомобилей. До этого лучшим месяцем по объему продаж был апрель с результатом 117,5 тысяч единиц. Отмечается также, что рынок демонстрирует положительную динамику и по итогам 7 месяцев года. Так, за этот период его объем превысил 730 тысяч экземпляров, это на 12% больше, чем в январе-июле года прошлого.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какую роль хотел бы сыграть Прохор Шаляпин. Изменил бы свою судьбу Филипп Киркоров, а также узнаем, какую роль в жизни Алсу играет искусственный интеллект. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает

третьем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, с

Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
2: Заслуженная артистка России Алсу рассказала, какую роль в ее жизни играет искусственный интеллект. Певица призналась, что использует ИИ как личного помощника, который помогает решать самые разные вопросы. С улыбкой артистка говорит, что представляет своего виртуального помощника девушкой,

0: которая знает о ней практически все. Чем она увлекается, что ее волнует и с какими задачами приходится сталкиваться. Я с ней не то чтобы разговариваю, но часто обращаюсь за помощью. Она помогает мне писать посты, размышлять и анализировать книги, поделилась Алсум. При этом певица подчеркнула, что воспринимает искусственный интеллект исключительно как удобный инструмент, который помогает в работе, общении и самоанализе. Артисты посвящают сцене большую часть своей жизни, отдавая все силы любимому делу. В одном из интервью Филипп Киркоров признался, что у популярности есть и обратная сторона – так называемое публичное одиночество. По словам артиста, это своеобразная плата за успех и внимание миллионов. При этом певец уверен, свою судьбу он не променял бы ни на какую другую. «У меня такая профессия и такая жизнь, что мне никто не нужен. Не надо быть одному, самому. И это публичное одиночество – расплата за ту безумную популярность, которая у меня есть». Как можно променять все это на жизнь обычного человека, я себе не представляю, поделился Филипп Киркоров. Прохор Шаляпин рассказал, что регулярно получает предложения от режиссеров сняться в кино. Правда, чаще всего артисту предлагают сыграть самого себя, медийного персонажа, хорошо знакомого зрителям. Однако певец признается, что мечтает попробовать себя в совершенно другом амплуа, исполнить серьезную драматическую роль. Особенно Шаляпина привлекают исторические проекты. Он признался, что роль его мечты – сыграть Петра I. Но пока подобных предложений не поступало. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Подробности на дорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Войска беспилотных систем возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что новый род войск находится на этапе формирования и выразил надежду, что Лямин, как один из квалифицированных специалистов, доведет до завершения этот процесс. В ходе встречи с руководством Минобороны Путин также заявил, что все службы тыла теперь будут сосредоточены в одних руках и возглавит службы командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук. Российские нефтяные компании в настоящее время обеспечивают максимальное производство топлива и снимают ограничения на его отпуск. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, нефтяники выделили все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ. Тем временем ТАСС приводит прогноз Минфина, согласно которому ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе составит почти 115 миллиардов рублей. Россияне все чаще берут ипотеку на вторичное жилье. В июле выдачи таких кредитов по сравнению с июнем выросли почти на 11%, а если сравнивать с показателем годичной давности, рост составил 120%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы сервиса «Домклик». В них также отмечается, что доля вторички сейчас превышает 27%, а лидерами по выдаче ипотек в этом сегменте являются Магаданская, Мурманская, Новгородская и Архангельская области. Начало второго пика активности клещей ожидается в августе. Как пишет РИА Новости, об этом предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили, что для защиты от укусов клещей следует выбирать одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, обязательно заправляя брюки в носки, а верхнюю часть одежды в брюки. Рекомендуется отдавать предпочтение светлым однотонным тканям, поскольку на них ползущий клещ будет наиболее заметен.
0: Транспорт.
1: Средняя цена нового автомобиля в июле составила 3,5 миллиона рублей. Это на 9% дороже, чем годом ранее. При этом в сегменте машин с пробегом средняя цена за год выросла на 1% и составила 1 миллион 170 тысяч рублей. Такие данные приводит агентство «Автостат». Отмечается также, что за июль в России было продано 122 тысячи новых и 545 тысяч подержанных легковушек. И если в сегменте новинок продажи увеличились, то на вторичном рынке несколько снизились.
0: Новости на Дорожном радио.

но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это...

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Войска беспилотных систем возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что новый род войск находится на этапе формирования и выразил надежду, что Лямин, как один из квалифицированных специалистов, доведет до завершения этот процесс. В ходе встречи с руководством Минобороны Путин также заявил, что все службы тыла теперь будут сосредоточены в одних руках и возглавит службы командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук. Российские нефтяные компании в настоящее время обеспечивают максимальное производство топлива и снимают ограничения на его отпуск. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, нефтяники выделили все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ. Тем временем ТАСС приводит прогноз Минфина, согласно которому ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе составит почти 115 миллиардов рублей. Россияне все чаще берут ипотеку на вторичное жилье. В июле выдачи таких кредитов по сравнению с июнем выросли почти на 11%, а если сравнивать с показателем годичной давности, рост составил 120%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой.

0: ссылкой на материалы сервиса «Домклик». В них также отмечается, что доля вторички сейчас превышает 27%, а лидерами по выдаче ипотек в этом сегменте являются Магаданская, Мурманская, Новгородская и Архангельская области. Начало второго пика активности клещей ожидается в августе. Как пишет РИА Новости, об этом предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили, что для защиты от укусов клещей следует выбирать одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, обязательно заправляя брюки в носки, а верхнюю часть одежды в брюки. Рекомендуется отдавать предпочтение светлым однотонным тканям, поскольку на них ползущий клещ будет наиболее заметен. Транспорт. Средняя цена нового автомобиля в июле составила 3,5 миллиона рублей. Это на 9% дороже, чем годом ранее. При этом в сегменте машин с пробегом средняя цена за год выросла на 1% и составила 1 миллион 170 тысяч рублей. Такие данные приводит агентство «Автостат». Отмечается также, что за июль в России было продано 122 тысячи новых и 545 тысяч подержанных легковушек. И если в сегменте новинок продажи увеличились, то на вторичном рынке несколько снизились.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.
2: Дорожное радио.
3: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Штатная численность вооруженных сил была увеличена для формирования отдельных военно-строительных подразделений, поскольку специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минобороны. По словам генерала армии Анатолия Гребенюка, который приводит РБК, военные строители займутся, в числе прочего, обустройством военных городков в дальних гарнизонах. Напомню, в конце июля президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности

0: части российской армии на 27 тысяч человек. Прошедший июль стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Об этом сообщил гидрометцентр. Там отметили, что на результат повлияли очень высокие температуры воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. При этом на европейской территории было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более.
1: Мир.
0: Трамп отказал Украине в поставках ракет-перехватчиков комплексом «Патриот». Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, в ходе встречи с Зеленским 28 июля американский президент указал на то, что эти ракеты необходимы Вашингтону для защиты собственных объектов и союзников на Ближнем Востоке. Международную космическую станцию начнут выводить с орбиты в 2028 году. В процессе будут задействованы специально разрабатываемый американский корабль и два российских грузовых корабля «Прогресс». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель Роскосмоса. Добавлю, первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998-го. Первоначально предполагалось, что станция проработает до 2015 года, затем срок эксплуатации несколько раз продлевали. Завершение ее работы намечено на 2030 год. Июльские продажи новых машин стали рекордными с начала года. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что за второй месяц лета в нашей стране было реализовано более 122 тысяч новых автомобилей. До этого лучшим месяцем по объему продаж был апрель с результатом 117,5 тысяч единиц. Отмечается также, что рынок демонстрирует положительную динамику и по итогам 7 месяцев года. Так, за этот период его объем превысил 730 тысяч экземпляров, это на 12% больше, чем в январе-июле года прошлого.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Штатная численность вооруженных сил была увеличена для формирования отдельных военно-строительных подразделений, поскольку специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минобороны. По словам генерала армии Анатолия Гребенюка, который приводит РБК, военные строители займутся, в числе прочего, обустройством военных городков в дальних гарнизонах. Напомню, в конце июля президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии на 27 тысяч человек. Прошедший июль стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Об этом сообщил Гидрометцентр. Там отметили, что на результат повлияли очень высокие температуры воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. При этом на европейской территории было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более.
0: Мир.
1: Трамп отказал Украине в поставках ракет-перехватчиков комплексом «Патриот». Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, в ходе встречи с Зеленским 28 июля американский президент указал на то, что эти ракеты необходимы Вашингтону для защиты собственных объектов и союзников на Ближнем Востоке. Международную космическую станцию начнут выводить с орбиты в 2028 году. В процессе будут задействованы специально разрабатываемый американский корабль и два российских грузовых корабля «Прогресс». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель Роскосмоса. Добавлю, первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998-го. Первоначально предполагалось, что станция проработает до 2015 года, затем срок эксплуатации несколько раз продлевали. Завершение ее работы намечено на 2030 год. Июльские продажи новых машин стали рекордными с начала года. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что за второй месяц лета в нашей стране было реализовано более 122 тысяч новых автомобилей. До этого лучшим месяцем по объему продаж был апрель с результатом 117,5 тысяч единиц. Отмечается также, что рынок демонстрирует положительную динамику и по итогам 7 месяцев года. Так, за этот период его объем превысил 730 тысяч экземпляров, это на 12% больше, чем в январе-июле года прошлого.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Ставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы, и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
2: Дорожное радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Войска беспилотных систем возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что новый род войск находится на этапе формирования и выразил надежду, что Лямин, как один из квалифицированных специалистов, доведет до завершения этот процесс. В ходе встречи с руководством Минобороны Путин также заявил, что все службы тыла теперь будут сосредоточены в одних руках и возглавит службы командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук. Российские нефтяные компании в настоящее время обеспечивают максимальное производство топлива и снимают ограничения на его отпуск. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, нефтяники выделили все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ. Тем временем ТАСС приводит прогноз Минфина, согласно которому ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе составит почти 115 миллиардов рублей. Россияне все чаще берут ипотеку на вторичное жилье. В июле выдачи таких кредитов по сравнению с июнем выросли почти на 11%, а если сравнивать с показателем годичной давности, рост составил 120%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы сервиса «Домклик». В них также отмечается, что доля вторички сейчас превышает 27%, а лидерами по выдаче ипотек в этом сегменте являются Магаданская, Мурманская, Новгородская и Архангельская области. Начало второго пика активности клещей ожидается в августе. Как пишет РИА Новости, об этом предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили, что для защиты от укусов клещей следует выбирать одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, обязательно заправляя брюки в носки, а верхнюю часть одежды в брюки. Рекомендуется отдавать предпочтение светлым однотонным тканям, поскольку на них ползущий клещ будет наиболее заметен.
2: Транспорт.
1: Средняя цена нового автомобиля в июле составила 3,5 миллиона рублей. Это на 9% дороже, чем годом ранее. При этом в сегменте машин с пробегом средняя цена за год выросла на 1% и составила 1 миллион 170 тысяч рублей. Такие данные приводит агентство «Автостат». Отмечается также, что за июль в России было продано 122 тысячи новых и 545 тысяч подержанных легковушек. И если в сегменте новинок продажи увеличились, то на вторичном рынке несколько снизились.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Войска беспилотных систем возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что новый род войск находится на этапе формирования и выразил надежду, что Лямин, как один из квалифицированных специалистов, доведет до завершения этот процесс. В ходе встречи с руководством Минобороны Путин также заявил, что все службы тыла теперь будут сосредоточены в одних руках и возглавит службы командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук. Российские нефтяные компании в настоящее время обеспечивают максимальное производство топлива и снимают ограничения на его отпуск. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, нефтяники выделили все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ. Тем временем ТАСС приводит прогноз Минфина, согласно которому ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе составит почти 115 миллиардов рублей. Россияне все чаще берут ипотеку на вторичное жилье. В июле выдачи таких кредитов по сравнению с июнем выросли почти на 11%, а если сравнивать с показателем годичной давности, рост составил 120%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы сервиса «Домклик». В них также отмечается, что доля вторички сейчас превышает 27%, а лидерами по выдаче ипотек в этом сегменте являются Магаданская, Мурманская, Новгородская и Архангельская области. Начало второго пика активности клещей ожидается в августе. Как пишет РИА Новости, об этом предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили, что для защиты от укусов клещей следует выбирать одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, обязательно заправляя брюки в носки, а верхнюю часть одежды в брюки. Рекомендуется отдавать предпочтение светлым однотонным тканям, поскольку на них ползущий клещ будет наиболее заметен.
0: Транспорт.
1: Средняя цена нового автомобиля в июле составила 3,5 миллиона рублей. Это на 9% дороже, чем годом ранее. При этом в сегменте машин с пробегом средняя цена за год выросла на 1% и составила 1 миллион 170 тысяч рублей. Такие данные приводит агентство «Автостат». Отмечается также, что за июль в России было продано 122 тысячи новых и 545 тысяч подержанных легковушек. И если в сегменте новинок продажи увеличились, то на вторичном рынке несколько снизились.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
16: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». Подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Вместе в пути. Дорожное радио. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Центробанк повысил прогноз по инфляции. Если в апреле ожидалось, что до конца года показатель не превысит 5,5%, то в соответствии с нынешним прогнозом он составит от 6 до 7%. Согласно материалам Центробанка, которые приводит ТАСС, в первые два месяца лета инфляция ускорилась и главным образом за счет роста цен на нефтепродукты. В дальнейшем ожидается стабилизация ситуации на рынке топлива и замедление роста потребительских цен. Электронная медицинская карта человека будет отображаться в его личном кабинете на госуслугах. Как пишет российская газета, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также, по его словам, на портал должны приходить рекомендации и выписки. Добавлю, в электронной медицинской карте, которая является аналогом бумажного документа, отображаются в том числе история визитов к врачам и поставленные диагнозы, а также выписанные рецепты и действующие назначения.
2: Мир.
1: США разрабатывают новую ядерную стратегию. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их словам, документ предусматривает расширение вариантов действий в случае ядерного кризиса. В частности, более широкое использование тактического ядерного оружия меньшей дальности как одного из инструментов сдерживания. Добавлю, по данным открытых источников, на долю России и Соединенных Штатов приходится до 90% всего ядерного оружия в мире.
2: Россия.
1: Более половины выпускников 11 классов смогут поступить в вузы на бюджетные места. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауки, отметив, что в этом году, по сравнению с прошлым, количество бюджетных мест увеличилось. По данным министерства, абитуриенты все чаще рассматривают для поступления в вузы в регионах. Среди наиболее востребованных – Уральский федеральный университет, университет Иннополис, Нижегородский технический университет, а также Сахалинский государственный университет. Штраф за движение по обочине предлагают увеличить с нынешних 2250 рублей до 5000. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Национальный автомобильный союз. Там отмечают, что в регионах сложилась неоднородная практика. Например, в Москве с начала года было оштрафовано почти 67 тысяч нарушителей, в Петербурге более 120 тысяч, а в 32 регионах движение по обочинам не фиксировалось вовсе. Это связывают в том числе с использованием устаревших комплексов фото-видеофиксации, которые не способны выявлять подобные нарушения.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Центробанк повысил прогноз по инфляции. Если в апреле ожидалось, что до конца года показатель не превысит 5,5%, то в соответствии с нынешним прогнозом он составит от 6 до 7%. Согласно материалам Центробанка, которые приводит ТАСС, в первые два месяца лета инфляция ускорилась и главным образом за счет роста цен на нефтепродукты. В дальнейшем ожидается стабилизация ситуации на рынке топлива и замедление роста потребительских цен. Электронная медицинская карта человека будет отображаться в его личном кабинете на госуслугах. Как пишет российская газета, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также, по его словам, на портал должны приходить рекомендации и выписки. Добавлю, в электронной медицинской карте, которая является аналогом бумажного документа, отображаются в том числе история визитов к врачам и поставленные диагнозы, а также выписанные рецепты и действующие назначения.
0: Мир.
1: США разрабатывают новую ядерную стратегию. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их словам, документ предусматривает расширение вариантов действий в случае ядерного кризиса, в частности, более широкое использование тактического ядерного оружия меньшей дальности как одного из инструментов сдерживания. Добавлю, по данным открытых источников, на долю России и Соединенных Штатов приходится до 90% всего ядерного оружия в мире.
0: Россия.
1: Более половины выпускников 11 классов смогут поступить в вузы на бюджетные места. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауки, отметив, что в этом году, по сравнению с прошлым, количество бюджетных мест увеличилось. По данным министерства, абитуриенты все чаще рассматривают для поступления в вузы в регионах. Среди наиболее востребованных – Уральский федеральный университет, университет Иннополис, Нижегородский технический университет, а также Сахалинский государственный университет. Штраф за движение по обочине предлагают увеличить с нынешних 2250 рублей до 5000. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Национальный автомобильный союз. Там отмечают, что в регионах сложилась неоднородная практика. Например, в Москве с начала года было оштрафовано почти 67 тысяч нарушителей, в Петербурге более 120 тысяч, а в 32 регионах движение по обочинам не фиксировалось вовсе. Это связывают в том числе с использованием устаревших комплексов фото-видеофиксации, которые не способны выявлять подобные нарушения.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Кружит земля.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама. Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы, и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
2: Дорожное радио.

Счастье, как же ты заводишь меня. Я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова. Где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты. Стоп, я отключу телефон.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

0: в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Музыкальный подарок девушке. Зовут ее Алена. Будьте любезны для нее душевную песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей любимой дорогой тети Панаскиной Надежды Анатольевны день рождения. От всей души мы ее поздравляем. Тетя, милая моя, поздравляю я тебя. Очень крепко обнимаю и здоровья лишь желаю. Будь счастливой ты всегда, не печалься никогда. С днем рождения говорю, знай, что я тебя люблю. Оставайся всегда твой красивый, счастливый, жизнерадостный. Мы тебя ценим, любим и уважаем. Твоя племянница Оксана, Анатолий, Богдан, Даня. Сестра Нина, муж Виктор, сестра Валя, брат Леня. И все родные и близкие присоединяются к поздравлению. И пусть на нее прозвучит песня «Дарите женщинам цветы». Спасибо, Дорожное радио.
2: Дарите.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Дорожное радио. Хочу передать привет своему сослуживцу Илье, а также всей палате 445. Хочу заказать для них песню «Любэ, прорвемся». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы поздравить свою племянницу с юбилеем. Желаю, чтобы с каждым годом жизнь становилась только счастливее и прекраснее. Ведь во всем сопутствует удача. А рядом будут самые дорогие и близкие люди. Всех благ тебе, родная. Любви крепкого, здоровья и успехов в любых делах и начинаниях. Спасибо, Дорожное радио.
3: Жизнь играет.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Пожалуйста, передайте привет в город Торец отделению дневного пребывания номер 4. Пусть для них прозвучит приятная композиция. Спасибо.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу передать привет Завьялову Валентину. Город Дубуш, Белоруссия, из города Щелкино, Крым. Песня «Берега» Александра Малинина. Спасибо, Дорожное радио. Всего вам доброго.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего любимого мужа, Бурдина Алексея Ивановича, из села Санки Нижегородской области, и пожелать ему долгих лет жизни и море здоровья, и поставить для него песню в исполнении Modern Talking. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить с днем рождения свою сестру. Желаю ей счастья, здоровья, всего самого наилучшего в жизни. Мы все ее очень сильно любим. Поставьте, пожалуйста, песню Дима Билан «Невозможное возможно». Спасибо.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У нас с женой кашемировая свадьба. Я хочу ее поздравить, пожелать крепкого здоровья. И будем стремиться к золотой свадьбе. Спасибо, Дорожное радио. С уважением, Вольво Квасит.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Александр. Я звоню из города Апатиты Мурманской области. Я хочу сегодня передать привет Валентине Николаевне. Валентина Николаевна, я вам очень благодарен. Желаю всего самого наилучшего. Здоровья вам, счастья, удачи. Я вас очень сильно ценю. Я вас уважаю, восхищаюсь вами. Спасибо. Дорожное радио.

И когда морозный вечер землю с небом повенчал, вдруг услышала в окошко, кто-то тихо постучал.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения Аляков Анжелочку из города Майкопа, Республики Адыгея. И пожелать, чтобы ты всегда была здоровья, благополучия, успехов и всегда быть на позитиве. И пусть прозвучит песня в исполнении Тани Булановой. Спасибо, мое любимое Дорожное радио.

0: Реклама. Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
1: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23:10. А сразу после они потрясли мир. Пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
3: Всегда в это время.
2: На Дорожном радио.
4: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня моей теще, мама, день рождения. Я хочу ее поздравить с днем рождения. Пожелать ей долгих лет жизни. Мы вас любим, мама. Заботимся о вас. И хотим, чтобы все время были с нами рядом. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы поздравить тебя и свою семью с днем города Белгорода. И всего хорошего пожелать. Самое главное, чтобы мир был на земле, на работе и в семье. И крепкого здоровья нам, и хорошего дня провождения. Всего доброго, всего хорошего. До свидания.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня будем усложнять жизнь угонщикам. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с элементарного. Все яркие индивидуальные компоненты в глазах угонщика – здоровенный минус. Да-да, все эти раскраски, наклейки, маркировки стекол и зеркал ВИНом или госномером, даже царапины, вмятины и трещины могут свести все усилия злоумышленника к нулю, и он это прекрасно понимает. Проще выбрать что-нибудь стандартное и малозаметное. Пункт второй. Всякие разные гаджеты. Это совсем не обязательно дорого. Например, старый телефон. Ну а что, иногда приходится парковаться в непривычном месте. Спрятать в машине древний аппарат несложно. В случае чего отследить его не проблема. Само собой, предварительно надо проверить саму эту возможность. Или вот совсем неожиданно. Видеоняня. Преступники не смогут незаметно открыть дверь и завести мотор, не привлекая внимания. Да и вообще, наличие видимой камеры тоже само по себе может отпугнуть воров. Очень хорошо помогает комбинация методов. Например, к стандартному блокиратору руля добавить GPS-трекер. Пока угонщик решает одну проблему, а второй он может просто не подумать. А это шанс быстро отыскать пропажу. Ну и напоследок. Включаем немного паранойи, разума и осмотрительности. Например, явно не стоит парковаться вместе с плохой освещенностью и выскакивать в магазин на секундочку, не заглушив двигатель. Уведут и спасибо не скажут. Есть еще пара правил. Если хотите припарковаться, оставляйте место для маневра. Это все к чему? Если вдруг заметили что-то подозрительное, можно будет уехать без промедления. Да и вообще, доверяйте своим инстинктам. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек. За пределами страны свыше 1 800 000 человек. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Ранее в результате жеребьевки распределились места в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Список из 11

0: Подписки с автоматическим продлением, а небольшая сумма на карте не позволит неожиданно списать деньги. Максимальная выплата по больничному в нынешнем году составляет почти 7 тысяч рублей за день. Как пишут «Известия», такие данные привел социальный фонд. Там отметили, что размер пособия рассчитывается с учетом заработка сотрудника за два предыдущих календарных года. При этом выплата за полный месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда, который сейчас составляет 27 093 рубля. Сведения об открытии, продлении и закрытии больничного доступны на портале госуслуги в разделе «Здоровье». Минтранс составил рекомендации для планирования дорожного движения, которые должны помочь региональным властям. Об этом говорится на сайте министерства. Методика в том числе закрепляет подход на основе модели «избегай, сдвигай, улучшай». На первом этапе предлагается снижать потребность в поездках за счет планировки города, на втором – перераспределять спрос в пользу общественного и пешеходного транспорта, а на третьем – совершенствовать инфраструктуру и сервисы. Среди практических мер, которые могут быть реализованы на базе рекомендаций, названы дифференцированные парковочные тарифы, развитие пешеходных зон и выделенных полос для общественного транспорта, а также адаптивное светофорное регулирование.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: драться с этими людьми. Мне померит собой силы, мне померит собой силы. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Дорожное радио. Вместе.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Штатная численность вооруженных сил была увеличена для формирования отдельных военно-строительных подразделений, поскольку специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минобороны. По словам генерала армии Анатолия Гребенюка, который приводит РБК, военные строители займутся, в числе прочего, обустройством военных городков в дальних гарнизонах. Напомню, в конце июля президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии на 27 тысяч человек. Прошедший июль стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Об этом сообщил Гидрометцентр. Там отметили, что на результат повлияли очень высокие температуры воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. При этом на европейской территории было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более.
0: Мир.
1: Трамп отказал Украине в поставках ракет-перехватчиков комплексом «Патриот». Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, в ходе встречи с Зеленским 28 июля американский президент указал на то, что эти ракеты необходимы Вашингтону для защиты собственных объектов и союзников на Ближнем Востоке. Международную космическую станцию начнут выводить с орбиты в 2028 году. В процессе будут задействованы специально разрабатываемый американский корабль и два российских грузовых корабля «Прогресс». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель Роскосмоса. Добавлю, первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998-го. Первоначально предполагалось, что станция проработает до 2015 года, затем срок эксплуатации несколько раз продлевали. Завершение ее работы намечено на 2030 год. Июльские продажи новых машин стали рекордными с начала года. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что за второй месяц лета в нашей стране было реализовано более 122 тысяч новых автомобилей. До этого лучшим месяцем по объему продаж был апрель с результатом 117,5 тысяч единиц. Отмечается также, что рынок демонстрирует положительную динамику и по итогам 7 месяцев года. Так, за этот период его объем превысил 730 тысяч экземпляров, это на 12% больше, чем в январе-июле года прошлого.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Штатная численность вооруженных сил была увеличена для формирования отдельных военно-строительных подразделений, поскольку специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минобороны. По словам генерала армии Анатолия Гребенюка, который приводит РБК, военные строители займутся, в числе прочего, обустройством военных городков в дальних гарнизонах. Напомню, в конце июля президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии на 27 тысяч человек. Прошедший июль стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Об этом сообщил гидрометцентр. Там отметили, что на результат повлияли очень высокие температуры воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. При этом на европейской территории было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более.
0: Мир.
1: Трамп отказал Украине в поставках ракет-перехватчиков комплексом «Патриот». Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, в ходе встречи с Зеленским 28 июля американский президент указал на то, что эти ракеты необходимы Вашингтону для защиты собственных объектов и союзников на Ближнем Востоке. Международную космическую станцию начнут выводить с орбиты в 2028 году. В процессе будут задействованы специально разрабатываемый американский корабль и два российских грузовых корабля «Прогресс». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель Роскосмоса. Добавлю, первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998-го. Первоначально предполагалось, что станция проработает до 2015 года, затем срок эксплуатации несколько раз продлевали. Завершение ее работы намечено на 2030 год. Июльские продажи новых машин стали рекордными с начала года. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что за второй месяц лета в нашей стране было реализовано более 122 тысяч новых автомобилей. До этого лучшим месяцем по объему продаж был апрель с результатом 117,5 тысяч единиц. Отмечается также, что рынок демонстрирует положительную динамику и по итогам 7 месяцев года. Так, за этот период его объем превысил 730 тысяч экземпляров, это на 12% больше, чем в январе-июле года прошлого.
0: Новости на Дорожном радио. Дорож.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня будем усложнять жизнь угонщикам. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с элементарного. Все яркие индивидуальные компоненты в глазах угонщика – здоровенный минус. Да-да, все эти раскраски, наклейки, маркировки стекол и зеркал ВИНом или госномером, даже царапины, вмятины и трещины могут свести все усилия злоумышленника к нулю, и он это прекрасно понимает. Проще выбрать что-нибудь стандартное и малозаметное. Пункт второй. Всякие разные гаджеты. Это совсем не обязательно дорого. Например, старый телефон. Ну а что, иногда приходится парковаться в непривычном месте. Спрятать в машине древний аппарат несложно. В случае чего отследить его не проблема. Само собой, предварительно надо проверить саму эту возможность. Или вот совсем неожиданно. Видеоняня. Преступники не смогут незаметно открыть дверь и завести мотор, не привлекая внимания. Да и вообще, наличие видимой камеры тоже само по себе может отпугнуть воров. Очень хорошо помогает комбинация методов. Например, к стандартному блокиратору руля добавить GPS-трекер. Пока угонщик решает одну проблему, а второй он может просто не подумать. А это шанс быстро отыскать пропажу. Ну и напоследок. Включаем немного паранойи, разума и осмотрительности. Например, явно не стоит парковаться вместе с плохой освещенностью и выскакивать в магазин на секундочку, не заглушив двигатель. Уведут и спасибо не скажут. Есть еще пара правил. Если хотите припарковаться, оставляйте место для маневра. Это все к чему? Если вдруг заметили что-то подозрительное, можно будет уехать без промедления. Да и вообще, доверяйте своим инстинктам. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на дороге.

0: Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Запаска. Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой самому.